Расскажу я вам, друзья, как бабы на форштате подчесали языками у Егора в хате. Чи слыхала кумушка, да ах, не в этом дело. Ванька с Манькой погулял, да Маня под...

глянь, задрала хвост свинья, и смотрит белки в рыло. На заборе кот с лисицей нежится так мило. Сидит кот да на заборе, хитро чешет морду, а Марфуша женихов

А по правде вам сказать, да у меня их нету. Полюбила летчика, да назывался он Иван.

стеной ждали омоложения. Одной вот 70 лет, другая без движения. Тьфу, как время пролетело, нужно расходиться. За недельку наберется, чем нам поделиться. До свидания, до свидания, до свидания. Егор, под воздуху!